розовая гвоздка. И уйти какое золото смертит зели играм. Хера руку тук шагаса вещь пикоем, то вам устой по вильям. Лайс мания трутолюма. Искорись гайс, лялай соли сторс гвоздка того вина. Мир клей бонус мань. Пазер из аукшн. Цигмени шин лялс. Ради тика цувак. Скойс ля ину курсет. И заверло бок. И стел вина тика смайда. Астиви гайда. Пазастейп надо ути. Опа. Изменись асомяс. На навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись мол сядя. Семьяк мы тенью зямись. Висим дуть. Руку.